Ay, bayo kata kalebel kazalata, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю.